И три из них – это разные степени хороших людей, вот эти. И это три уровня нехороших людей. И давайте с нехороших поговорим. Самый хороший из нехороших, я его называю на санскрите «асаду», это человек, который видит добродетели в других людях, но обязательно эти добродетели превратятся в недостатки. Ну, допустим, он видит, кто-то занимается благотворительностью. Мы-то знаем, зачем он благотворительностью занимается. Чтобы не платить налоги. А втихаря он этих животных сначала спасает, а потом из них шапки делает. Мы-то знаем. Это первая категория людей. Он вообще хороший. Хороший еще замечает. Пока он еще видит хорошее. Но как бы вот червоточина в нем в том, что он понимает, что это хорошее, но на самом деле это нехорошее. Мы-то знаем, чем все закончится. Еще ниже уровень – это человек, который видит недостатки и закрывает глаза на добродетели. Он смотрит та же самая женщина, которая занимается благотворительностью. Он уже не видит. Первый хотя бы видит, что благотворительностью занимается. Второй человек смотрит на нее и уже даже не видит, что она благотворительностью занимается. Он просто смотрит на то, что она не платит налоги. Первую часть он даже вообще не видит. И третья категория – самые истинно видящие люди цепляются за незначительные недостатки и раздувают их, не видя хороших качеств. Они видят какой-то маленький недостаток. В одном месте, я читал в истории, в Пуранах, был такой случай, был великий святой, и к нему в гости пришел один вот такой человек, который везде видел недостатки. И он увидел в комнате у этого святого человека маленький муравей. Предательски ползет по стенке. И он закричал: «Муравей, смотрите, муравей!» Это значит, что этот святой притворщик. Где-то он прячет конфеты здесь. И по ночам их ест. А иначе откуда здесь муравьи? Вот это классика. В Индии везде муравьи. Вот. Он увидел одного муравья и раздул это до огромных размеров. И говорит: вот он негодяй. Три уровня хороших людей. Самый простой из хороших людей. Он замечает, конечно, недостатки в других людях. Видит. Он видит хорошие качества и видит недостатки. Но когда он видит недостатки, он видит, что эти недостатки могут превратиться в достоинство. То есть видит человек с большими кулаками. И машет кулаками. Это недостаток, нельзя людей вот так бить. Но он смотрит на него и понимает, ну, в принципе, это даже хорошее качество, если он будет полицейским. Будет людей защищать. Вот так он видит. Более глубокое видение закрывает глаза на недостатки и акцентируется на хорошем. Он уже не видит про кулаки, он просто видит, ну, человек, смотрите, старается. Старается как-то, поклонился, в храм сходил. Хороший человек же. Хороший человек. А третий – это вообще непонятный, да? Он акцентируется на… замечает даже небольшие достоинства, маленькие достоинства. Пример рассказывают про одного такого святого человека. На него напали грабители. Вот. Отобрали у него все, что можно было отобрать. Побили его, отпустили. И спрашивают у него, что произошло. Да вот хорошие люди встретились. И с чем же они хороши? Могли бы убить, а не убили. Он заметил даже незначительное что-то хорошее, и он раздувает это, он акцентируется на этом. Поэтому это вопрос сознания.

Мы говорим о 10 пунктах, о 10 агентах благости, которые проявлены в природе для того, чтобы включить их в свою жизнь и насытить нашу жизнь благостью. Итак, перечислим их сейчас по пунктам. Первое – это книги, или на санскрите агама. Второе – вода или жидкость, джала. Мы будем называть те термины именно на языке санскрит, на котором все это было изложено. Третье – это ближайшее окружение или праджа. Четвертое – место жительства или деша. Пятое – время рождения, время, режим дня, кала. Шестое – деятельность или карма. Седьмое – место рождения, это джанма. Восьмое – сосредоточенность ума, медитация или дхьяна. Девятое – звуковая вибрация, повторяемая в уме, это молитва или мантра. Десятое – это обряды, ритуалы в течение жизни, называемые самскары. На прошлой лекции мы вкратце разобрали все эти пункты, перечислили их. Мы также поговорили о еще двух модификациях природы или модификациях или качествах природы. Это страсть и невежество. То есть в природе существует три качества проявленных. Это благость, страсть и невежество. Мы не углубляемся умышленно в страсть и невежество, не разбираем их. Мы разбираем благость. Почему? Потому что мы также говорили об этом на прошлой лекции, что благость означает такая позиция сознания, что мы обретаем сознание пчелы, а не сознание мухи. Сознание пчелы отличается от сознания мухи тем, что пчела везде ищет нектар. А сознание мухи отличается тем, что муха везде ищет испражнение. Благость означает нектар. Существует также аналогия с лебедями. Царские лебеди, когда пьют воду, смешанную с молоком, они способны молоко пить, а воду отцеживать, и разделяют таким образом молоко от воды. Так и мы в этом мире, в нашей жизни, в частности, должны, подобно этим лебедям, получать от этого мира только суть, благость. Все остальное, страсть и невежество, необходимо фильтровать, чтобы наша жизнь увенчалась успехом.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Есть один очень хороший способ, который вы можете определить пищу, которая полностью вас убьет, даже не сделав сильнее. То, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее. Это не работает в отношении питания. Хотите дам рецепт? Та пища, которую вам хочется съесть, когда вы раздражены и усталы, в конце дня, и есть самая вредная для вас пища. Все. Очень просто. Очень просто. И та пища, которую, и, например, та пища, которую вы никогда не едите, когда влюблены, но надеюсь, что все этот опыт имели и имеют сейчас, надеюсь, что переживают здесь, ну, это как раз и есть самая вредная пища, та, которой совсем не хочется, когда я влюблена или влюблен. Например, или у меня какой-то подъем в одушевлении, или я тепло пообщалась с людьми. Мне не хочется этой пищи. Ничего не хочется из того, что обычно едите. Представьте, что вы едите, да? Представьте, что вы едите. Да. Поэтому есть это, вы знаете, есть этот синдром заедания эмоций. О нем тоже Олег Иванович говорит, что мы тяготеем заедать свои негативные эмоции. Когда человек не умеет переживать негативные эмоции, он заедает негативные эмоции. А когда он заедает негативные эмоции, странно, но негативных эмоций становится больше, потому что он ест ту пищу, которая увеличивает негативные эмоции. Представляете? Вот проклятие. Поэтому думайте, решайте сами, есть или не есть. Кроме того, длительный стресс увеличивает избыток кортизола, который балансируется с следствием избытка кортизола, всегда является рост уровня инсулина, что увеличивает аппетит у человека. Увеличивает, во-первых, потому что мне больше надо что-то съесть, я не от всего получаю энергии, я ем что-то, оно не радует меня, даже вкусным не кажется. Человеку в стрессе не хочется полезных продуктов, понимаете, вот не хочется. И самое лучшее, когда вашим детям не хочется полезных продуктов, это использует это для того, чтобы грызануть их еще раз своими эмоциями. Балда, ты что, ты кол пьешь, я улетаю, ну, у тебя тыка в желудке будет, все чипсы вываливаться начнут откуда. Супер, это очень помогает. Какая классная воспитательная мера, как она помогла. Ребенок говорит, серьезно, мама, дырка, серьезно вываливается? Унитазы. Фу, гадость, вылезь, ну, гадость. Видели хоть раз? Нет. Стресс мамин, который она испытывает, который она привязала якобы к питанию ребенка, увеличит его и стресс. Ребенок и так застрессован, но поэтому и ест. Он ест не потому, что он несчастен, а потому что рядом очень напряженное существо. Поэтому он не в состоянии есть полезные продукты. Запомните, если ребенок не ест полезные продукты, значит, ну, они могут не любить, дети разборчивые, капризные бывают, но чаще всего просто в семье присутствует стресс. Это все. И самое лучшее, что можно сделать, увеличить стресс ребенка еще на тему его пристрастие к неполезным продуктам, чипсам, коле, там, и так далее, конфетам. Только увеличивается его. Еще больше кортизола, еще больше инсулина, еще больше аппетит, еще меньше усваивается, поэтому меньше хочется здоровой пищи, поэтому больше хочется нездоровой пищи. Вот и все.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: пускай удача, милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лец.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

любое живое существо, если посмотреть на него с платформы знания, понимания природы вещей, является атомарным живым существом, является высшей, вечной, духовной искрой, наделенной сознанием, энергией сознания. И потенциально качественно мы все одинаковые. Мы обладаем качественно одинаковой природой. И в своем чистом состоянии, когда мы достигаем совершенства, когда мы раскрываем свой потенциал, являясь индивидуальностями, мы проявляем все эти удивительные качества. При этом нам не нужно соперничать ни с кем. Мы также очень индивидуальны и уникальны. Но уникальны в чем-то своем. Но мы не выше других. Мы качественно с ними одинаковы. Они уникальны в этом. Мы их любим за их уникальность, за их индивидуальность. Они любят нас за нашу индивидуальность и уникальность. И мы качественно с ними равны. Само это дух, это зависть, которая рождается в нашем сердце, дух соперничества, в конце концов, она рождается из-за гордыни. Это наша болезнь. И посмотрите, как только такая мысль у нас возникла, что я выше других, сразу первое, что приходит за этим, это озабоченность. Я же выше других. И сразу же рождается следующая вещь. Но мне же надо теперь отстаивать все это. Правильно? Следующее. Нам нужно доказывать. Вся наша жизнь дальше превращается в очень большую проблему, о которой мы так думаем. Я выше других. Правильно? Следующее. Я должен доказать, что я выше других. Правильно? Сразу мы надеваем маску. Нам нужно кого-то себя играть, чтобы доказывать это. Правильно? Следующее, что происходит. Следующее. А эти же вот люди, вот этот, они не признают, что я выше их. И не признают, что я выше их, чем... Они со мной не считаются. Дальше это будет обида, агрессия. Правильно? Боль. И просто все это рождается из этого настроения, которое есть у нас. Если человек так не думает... Я просто такой, какой я есть. Я не выше других и не ниже. Качества мы одинаковые. Так легко жить. Уже не нужно ничего себя строить. Ни за что сражаться. Богатый ли человек или бедный. Человек, может быть, больше знает, чем мы. Кто-то, может быть, на более дорогой машине. Кто-то живет в дворце. А мы, может быть, не живем. Мы живем в обычной коммуналке. Качества мы все одинаковые. Все. Когда человек так смотрит, уже не за что сражаться. Он понимает суть, природу вещей. У него правильное понимание. Нам уже так легко жить, когда мы действуем, исходя из природы вещей. А все остальное — это иллюзия или невежество, от которого нам нужно освободиться. Нам тяжело будет меняться, потому что мы привыкли мыслить и действовать неправильно. Мы тысячи жизней, как говорят веды, культивировали невежество, иллюзию. Мы находились в иллюзии. Мы взращивали эти комплексы. Мы закрывались внутри. И мы... У нас целый багаж всяких ложных отождествлений. Мы привыкли мыслить и действовать неправильно. И, собственно, наша жизнь дана для того, чтобы измениться. Изменить свой ход мысли. Жить в гармонии со Вселенной. Научить правильно мыслить. Научиться правильно поступать. Правильно относиться к другим, к этому миру. Ну, наверное.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание, подбородок тяните к груди, удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи со звучи смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

И будучи в отчаянии, человек получает энтузиазм к поиску. Отчаяние дает энтузиазм к поиску. И такой человек обращается к объяснениям, которые даются в трактатах мудрецами. Он ищет объяснения. Но зачастую, в чем тут проблема, мы сталкиваемся не с духовностью, а с современной философией. Вот человек пошел искать, и вместо духовности он нашел какую-то галиматью абсолютно. Ну, такой факт происходит. Ну, зайдите в магазин, попробуйте там найти что-то духовное. Одна галиматья, то есть... Он сталкивается с этим, вот это философствование. Что такое философствование? Мы говорили, современное философствование, современная философия зачастую представляет из себя умение очень сложно объяснить простые идеи. Сейчас я объясню, как это получается так. То есть, чем более непонятно говорит человек, тем более понимающим его сегодня считают. Видите, как интересно. В этом парадокс. Его тоже можно понять. Этот парадокс вот как появляется. В мире непонимания, где никто ничего не понимает, самым уважаемым считается самый непонятный человек. Понимаете? Самый непонимающий. Так как мир непонимания, то самый непонятный считается самым уважаемым. Так интересно происходит. Знаете, смотрел я один документальный фильм, не помню, про то, как подготавливали к каким-то, так сказать, философским то ли соревнованиям, то ли конкурсам, в общем, подготавливали студентов, чтобы они выходили и зачитывали свои доклады. Такой обучающий был фильм. И мне запомнился момент, что студент выходил перед преподавателем и рассказывал ему, как он будет объяснять свою концепцию. И преподаватель ему все время говорил: слишком просто говоришь, слишком просто говоришь, слишком просто говоришь, сложнее давай, сложнее, слишком просто говоришь. То есть вот... Это называется современная философия. То есть сказать все посложнее. Ну, то есть ученый человек — это тот, кто научился очень сложно говорить. Но может ли он объяснить, вот в чем вопрос. Объяснить может не каждый. Далеко не каждый. Как понять сложное? Как понять то, что сразу не увидишь? Для этого в этих стихах и дается метод вот яги, да, или жертвоприношение. Некоторых пугает это слово, сейчас мы с ним еще раз разберемся. В этом нет ничего особенного. Жертвоприношение — это плата за то, что мы получаем. Когда мы платим за хлеб в магазине, это жертвоприношение. Просто термин такой, жертвоприношение. Ну, то есть, когда мы хлеб покупаем, это жертвоприношение. В магазине страшно, нет? Не страшно. То есть для того, чтобы что-то получить, надо чего-то отказаться, жертву совершить, пожертвовать что-то. Отдать что-то. Называется жертвоприношение. Такой термин. Иногда он почему-то пугает, я не знаю почему. Но это плата за хлеб просто. Плата. Расплата. Все очень просто. Карта Виза. Так и для того, чтобы что-то понять, необходимо чем-то пожертвовать. В конце концов, тот, кто что-то берет, но ничего не отдает, называется вором. Это вор. Кто что-то берет, но ничего не отдает. В чем проблема воровства? В расплате. В расплате тоже, но самая главная проблема воровства состоит в том, что такой человек не может отчислен. Вор не может отчислен. По определению невозможно. И духовный путь начинается с тренировки вот этой жертвенности или искусства отдавать. Начинается с этой тренировки. Иногда мы настолько жадные, что путь развития начинается очень добро по отношению к нам. Потому что иногда у нас жадность колоссально развита. Поэтому путь развития очень добрый к нам подходит и предлагает нам поучиться отдавать на самом плохом и ненужном. Вот отдай сначала самое плохое и ненужное. Мудрецы предлагают сначала отдать то, что явно вредит нам. Избавься от греха. Отдай свою греховную деятельность. Она явно вредит. Вот факт. Проверено. Всем от нее плохо. Перестань совершать греховные поступки. Научись отдавать все это такого явно ненужного. Давай потренируемся, увидеть, как это работает. Реальность. Реальность.
Это приводит к постепенному очищению, так как хлеб, за который мы заплатили, уже не является ворованным, это чистый хлеб. Знаете, как человек чувствует, где взял. Если ребенок что-то дома притаскивает такое подозрительно дорогое, мать спрашивает, где взял, она не верит. Подарили, не ври. Стащил, неси назад, да? Грязная вещь, все. И также, если мы что-то заплатили, это чистое. Мы заплатили, да, это чистое. Также и духовный путь нужно что-то отдать, чтобы очистить его, иначе путь материальным становится. Мы хотим, что-то сказать, бесплатно все. А украсть фактически. Так происходит.

0: Как это происходит? Вот понимаете, за всем, во всей этой теме есть некая такая какая-то феноменологическая основа. Так, знаете, один человек вот мне такую вещь говорил. Вот можно сказать, что все вот эти вот принципы божественные, высшие и так далее, это все какая-то некая идиллия, и в бизнесе все это не работает, например. То есть, если ты в мир бизнеса пришел, то ты там не сможешь жить на этих принципах. И один вот, есть такое мнение, согласитесь. Ну, кажется, что не везде они применимы, эти принципы. Но вот один мне человек, он такую вещь рассказывал. Он говорит, ты понимаешь, говорит, что если ты живешь этими принципами, он объяснял там бизнесменам, живешь этими принципами, то что-то происходит необычное. И один сказал, да, я знаю, как это работает. И он рассказывает, бизнесмен. Говорит, вот представьте, говорит, вот, и, допустим, я выпускаю какую-то продукцию, какой-то товар на рынок. И я живу этими принципами, и я живу этими навыками, и я живу этими настроением таким, вот этим настроением, которым мы вот обсуждаем. И человек приходит в магазин, и вот он стоит, прилавки заставлены различной продукцией, которую выпускают различные компании. И примерно они могут быть одинаковы по цене, но они как-то между собой конкурируют. В какой-то момент обнаруживается, что люди берут вот именно вот этот продукт. Понимаете? Вот в чем феномен. Они берут именно этот продукт. Например, приходит вот много молочных продуктов, к примеру. Такая компания, такой завод. Но вдруг начинается, и смотрите, человек может выбрать любой феномен, что он берет именно вот этот продукт. И у него вдруг начинают расти показатели продуктивности, результативности. Видите, в чем суть? Суть, она где-то очень глубоко. Понимаете? Или высоко.
1: Высоко.
0: Понимаете? То есть вот здесь этот есть феноменальный вот этот момент, который я... Ну, к сожалению, я, конечно, обсудил его с вами, но это выходит уже за рамки нашего семинара. Вот. И поэтому сценарий для других, вот теперь вот это еще интересный момент. Сценарий для других означает, что человек, который обрел внутреннюю вот эту прочную основу, вот этот фундамент, утвердился, он начинает влиять на других таким образом, что люди тоже вовлекаются во все эти процессы. И для того, чтобы описать, как это делается, для иллюстрации, там приводится история сценария известного мюзикла, называется «Человек из Ла-Манчи». Так, значит, рыцарь встречает проститутку, и он видит в ней божественное создание, богиню, понимаете? И он говорит ей, ты Дульсинея. И все его окружение, все над ним смеется. И говорит, да кого ты обожествил? Это проститутка. И она сама, живя по определенному социальному сценарию, понимаете, это ее судьба, это ее сценарий, она сама знает, кто она есть. Но он начинает что делать? Он начинает вкладывать в нее свою любовь. Он начинает отдавать, вот это делает вот этот вклад, внутренний вклад, что он видит в ней не того, кто она себя представляет, потому что он понимает, это сценарий, а он видит в ней божественное существо. Он говорит, нет, ты Дульсинея. И в какой-то момент он начинает думать, а правда, чем я занимаюсь-то? Почему? Потому что вот этот вклад постоянно делается, его видение, оно ее сердце меняет. И она начинает думать, а я вообще как живу? Что я делаю вообще? И у нее начинается вот этот пересмотр ее парадигм. И она в какой-то момент, она начинает верить. Он ей говорит, ты Дульсинея, понимаешь? Вот ты дама. И она говорит, да я знаю, кто я есть. Он говорит, нет, ты не знаешь. И она начинает этому верить. Но в какой-то, другие-то люди же долго же не могли это принять. Но она сама уже это стала принимать. Но социальный сценарий в какой-то момент ее стянул. И она снова вернулась к прошлой деятельности. Но даже несмотря на это, он продолжал вкладывать в нее свою любовь. Он все равно видел. Понимаете, вот эта теория самореализующихся ожиданий всегда работает. И здесь она сработала каким образом? Она начала верить в то, что на самом деле такая. Она снова падает, снова поднимается. И в какой-то момент этот рыцарь умирает. И она, значит, вот он умирающий лежит, и она говорит, он говорит ей, пожалуйста, не забывай одну вещь, ты Дульсинея. И умирает. И вот это такое сильное впечатление на нее производит, что она говорит, все, теперь, потому что человек жизнь свою дал, теперь я больше никогда не вернусь к старому сценарию. Потому что человек вложил по нее всю свою любовь. Она говорит, больше никогда. И теперь она больше никогда к этому не. И она становится дамой, понимаете? Внутренне она становится дамой. И когда человек внутри изменяется, естественным образом, постепенно, понимаете, как материальный мир, это такая очень мобильная система. Она подстраивается под индивидуума. Но не сразу, но постепенно она подстраивается. И как только человек изменился, то раз-раз-раз и процессы какие-то другие происходят, и ситуации вокруг него другие, и обстоятельства другие. Сейчас мы должны понять и признать, что то положение, которое мы занимаем, те обстоятельства, в которых мы находимся, мы достойны этого положения. И мы не против. Вот это внутреннее принятие, первый шаг, да? Мы не против. Дальше мы начинаем работать над собой. И постепенно меняются обстоятельства ровно настолько, насколько изменяемся мы внутри. Итак, человек, который обрел квалификацию изменить свое сердце, он становится квалифицированным.

у великого мудреца не срывает крышу, когда сильное чувство им завладевает. Не срывает крышу. А этот Джаймини — это великий мудрец на самом деле. Он великий ученик великого учителя. И он тайком исправил эту букву. Наверное, ошибка здесь в Священном Писании. Исправил букву без воли духовного учителя, без его ведома. А духовный учитель в сердце об этом узнал. И немедленно, то есть они жили в лесу и жили в таком очень, ну, в таком домике небольшом. Это как монастырь был. Учитель с учеником. И в этот момент полил сильный дождь, а учителя рядом не было, полил сильный дождь. И постучались в дверь, и Джаймини, мудрец этот, открывает и видит, что девушка стоит, молодая, красивая. И она вся просто мокрая, ну, когда девушка красивая, мокрая в платье, понимаете, как она стоит. То есть она стоит как бы перед ним, очень красивая, в платье мокрая, как бы, вот, перед мудрецом. И так как очень холодно, это чаще леса, и там джунгли, может все что угодно с ней произойти, она говорит: пожалуйста, пустите меня, я погибаю, дайте мне прибежище, великий мудрец. Он говорит: пожалуйста, заходите. Она зашла: можно я погреюсь возле огня, пожалуйста. Она начала греться, и от нее начали исходить ароматы, прекрасные ароматы. Женские, красивые такие ароматы. Все от женщины красиво исходит. Вот. И он попал под влияние этих ароматов и начал думать: наверное, пришло время мне поменять уклад жизни, потому что я уже выучился. Вот. И уже как бы обрел свое знание, мне пора уже. А вот эта девушка, она очень возвышенно, чисто, действительно была очень выглядела, очень возвышенно, чисто. Она действительно подходила ему идеально, как жена. И он подошел к ней и говорит: вы знаете, я вот решил поменять свой уклад жизни и решил тогда взять замуж. Она говорит: ну хорошо, я посоветуюсь со своим отцом там, и так далее. Она говорит, он сказал, что когда выходишь замуж за великого мудреца, не обязательно советоваться с отцом, потому что отец, он как подчинен воле великих мудрецов. Она говорит: хорошо, тогда скажите, что мне сейчас нужно делать. И он сказал, он сказал ей: мы сейчас, вот видите, огонь, я сейчас произнесу священные мантры. Самый быстрый способ бракосочетания — это когда мужчина берет женщину на руки и обходит вокруг огня 3 раза. Это самый быстрый обряд бракосочетания. Взял ее на руки, начал обходить вокруг огня. На втором разе, когда он обошел, эта девушка превратилась в Ясадеву, его наставника. И он начал стучать ему по голове и говорит: не надо было исправлять эту букву.

0: вот это вот религиозная жизнь человека состоит из трех аспектов. Вот представьте, человек решил пойти, ну, куда-то в религию. Вот. И он говорит, я вот религию сейчас буду практиковать. Вот. И у него сразу жизнь на три. Вот какова, из чего состоит религиозная жизнь человека? Первая его сфера – это я и мои отношения с Богом. Правильно? Согласны? Вот. На санскрите это называется словом «яги» или «богослужение». По-русски мы будем называть «богослужение». То есть его непосредственно, ну, какое-то взаимодействие с этим верховным существом. Пусть начальный какой-то, да, но вот он хочет ему сказать, я тебя уважаю, ты существуешь, вот, пожалуйста, спасибо тебе, я по тебе. Вот. Ну, какие-то взаимодействия. Это называется словом «яги». Непосредственное взаимоотношение, где происходит это общение с Богом. Ну, в каких-то душе понятно, да. Но мы куда-то приходим, да, какие-то места, храмы, церкви, синагоги, да, вот там происходит, что люди туда-то приходят? Они приходят, чтобы там пообщаться с Богом. Конечно, Бог везде, нет проблем. Но легче это делать в каких-то особых местах. И вот это взаимодействие с Богом называется яги или богослужение. Вот мои какие-то ритуалы, какие-то действия. Вот. Какая еще сфера есть у религиозного человека? Какие-то ограничения. Да ведь?
1: Да.
0: А это называется словом тапа. Он начинает как-то регулировать свою жизнь. Зачем он это делает? Вот смотрите, когда я общаюсь с кем-то, да? И вот мы начали, как его зовут?
1: Максим.
0: Вот с Максимом мы стали общаться. А тут у меня столько дел вообще. И надо, ну, как бы, ну, там, ВКонтакте, там, на 150 тысяч, как бы, сообщений ответить. И тут у меня, ну, как бы, гонки, еда по 6 раз в день, и телевизор у меня. Ну, много чем заняться. Будь у меня время, да, с ним? И это все увлечения, они такие, для себя. То есть я как бы вот так вот слюдно. Да-да, я сейчас, подожди. Соответственно, если я хочу дальше с ним, да, улучшать отношения, то мне надо это как-то ограничить. Согласны? Это так называется. И в жизни каждого религиозного человека есть вот эти ограничения определенные. Не просто так, чтобы поиздеваться над человеком, а для того, чтобы уменьшить то, что отвлекает его от отношений с Богом. Да? Ну, видите, как все логично и разумно устроено. А что еще есть в жизни такого человека религиозного? Смотрите, он с Богом уже, у него есть, он ему здрасте, спасибо говорит. Себя оно как-то ограничивает, ну ладно, будем проститься. Что еще есть?
2: Другие еще есть.
0: Это называется данная или благотворительность. Его взаимоотношения с другими людьми. Это тоже проблема. Потому что такое обычное, как человек. Ну, я и Бог. Бог, мы тут с собой живем, ну, нормально все, да? А эти что? Эти не знают, кто такие. Мусор какой-то вообще. Мешают. Они мешают мне быть с тобой. Это значит, что человек не Богу поклоняется, а он идолу поклоняется. Потому что если он поклоняется Богу, то Бог это кто? Корень. Значит, те, кто вот эти вот, он говорит, мусор, это кто? Это все родственники тоже. Все разные родственники, да, но разные люди. Но если я признаю его Творцом, то значит нужно признавать, что эти люди, они тоже не сами по себе. Поэтому религиозный человек, эти три сферы жизни у него есть. С одной стороны, это его богослужение, с другой стороны, это его как бы регуляции в его жизни. И с третьей стороны, это его отношения с другими людьми, которые вокруг находятся. По крайней мере, те, кто находится рядом в том же месте, где он там занимается богослужением.

если у нас есть стереотипы, значит, что можно сказать о нашем будущем? Они будут предопределяться нашими стереотипами. Таким образом, в будущем нас ждет то же самое прошлое. По сути дела, в материальном мире есть только одно время, прошлое время. А вот будущее свое мы создаем в настоящем. Вот это настоящее нужно уметь переживать. Потому что если мы его не переживаем, мы не меняем свою карму. Мы остаемся в рамках своей кармической программы, то есть в рамках своего прошлого. Чтобы взломать эту карму, выйти за пределы своих стереотипов, своих поведенческих кодов, нужно уметь переживать настоящее. И если вы что-то слышите настоящее, в настоящем времени, то признаком того, что это является настоящее, то есть это именно настоящее, да, будет переживание, то есть важность, важный смысл какой-то, да, который мы переживаем. Что это значит для меня? Вот, например, есть цикл. Что значит цикл? Цикл означает очень простую вещь. Он означает, что вот у цикла есть три фактически фазы. Первая фаза – это начало цикла. То есть, допустим, если речь идет о дневном цикле, это означает, как вы проснулись. Вот вы проснулись, и у вас утреннее, раннее утреннее время, когда вы проснулись, оно определяет то, как пройдет ваш день. Дневная фаза, следующая, определяет то, что вы делаете в течение дня, как вы реализовали те мысли и чувства, ту молитву, которая была, у вас была в утренние часы. То есть, если в утренние часы вы обращались к смыслу своей, ну, как бы, вот к высшему, что есть в нашем сердце, то ваш день проходит под влиянием вот этих мыслей и чувств, под влиянием этой молитвы. То есть, вы день переживаете таким образом. И то, как человек засыпает, с каким чувством он засыпает, определяет то, как начнется его следующий цикл, а значит, как пройдет вся его жизнь. И что будет в его следующем рождении. Есть еще один вид цикла, да? То есть человек проживает свою жизнь, и что происходит дальше? Некоторые считают, что после этой жизни ничего не происходит. Человек вот прожил свою жизнь, и все. Но есть цикл, жизненный цикл. Например, человек родился. В одной семье родилось два человека. Один, ну, два, ну, как младенца, да? Один очень умный, красивый, а у другого уродства какие-то с рождения. Его умственные способности не так развиты. Почему это произошло? Люди отвергают некоторые, что вот есть эти циклы жизни. Вот из одной жизни душа переходит в другую жизнь. То есть новый цикл, да? Некоторые люди отвергают. Но вопрос. В одной семье рождается два ребенка. У одной матери. Но у них совершенно разные способности. У них совершенно разные возможности. Почему это происходит? Это происходит потому, что их будущее предопределено, то есть их рождение предопределено предыдущим жизненным циклом. Этот момент очень важен, потому что фактически в древних писаниях, в ведических писаниях говорится о том, что успех человека, успех человеческой жизни определяется вот этими факторами, тремя факторами. Как он утром встает, то есть есть ли у него связь с высшим началом, с Богом в утренние часы, потому что именно утренние первые часы определяет весь цикл времени, как дневного, так и жизненного цикла. Второй фактор. Как человек общается, то есть что он делает в течение дня, каковы его отношения, в какие отношения он вступает с другими. То есть общение имеет большое значение. И третий фактор. Как он умирает. Именно это определяет успех человека. Потому что мы думаем, что ну вот мы такие вот, мы очень умные, мы много чего можем сделать в жизни, но по сути все определяется нашим вкладом вот в эти самые важные моменты.

0: лицо.
1: Существует понятие дармы, и то, что нужно этим путем идти, это однозначно. То есть это 100%. Дарма в данном случае первична. То есть она опять-таки не является, это относится к категории свадармы, временной дармы. А поэтому мы не можем на нее ориентироваться как на нечто абсолютное, но иметь в виду ее надо. То есть, допустим, перед нами стоит вопрос. У нас есть там ребенок, и вот он растет, надо принять решение, какое он получит образование. Соответственно, очень важно, чтобы родители понимали его склонности, понимали, что ему нужно предоставить свободу выбора, кроме всего прочего. А кто нам сказал, что он обязательно выберет духовный путь? А может, он и не выберет. Ведь Господь нас не ограничивает в этом. Он дает нам возможность и тем путем идти, и другим путем. Соответственно, мы не можем насильно загнать кого-то на духовный путь. Мы можем показать все преимущества, но насильно мы его не можем загнать никого. То есть можно привести к корову.

водопою, нельзя заставить ее пить. А то же самое здесь. Поэтому, понимая, что, возможно, этот человек не захочет идти духовным путем, мы должны ему дать выбор. Поэтому у него должно быть и мирское образование. Но мы перечислили много недостатков мирского образования. То, что у нас там могут появиться какие-то нехорошие качества, привычки и так далее, иллюзия какая-то. То есть важен баланс. С одной стороны, понять, какое образование нужно конкретному человеку. Нужно ли ему высшее или достаточно среднего? Нужно ли ему какую-то определенную специальность и так далее? А второе, нужно донести до человека максимум достоинств как бы духовного пути, чтобы он мог его выбрать. И помочь ему избежать всех недостатков материалистического образования. Это тоже важно. И последнее, кроме всего прочего, вопрос стоит, а как использовать то, что мы имеем? То есть можно получить для того, чтобы правильно использовать. Это тоже очень важно. Разве Господу не нужны музыканты, умеющие хорошо играть? Нужны? Почему нет? Разве ему не нужны там проповедники хорошие? Чтобы получить хорошего проповедника, нужно, чтобы у него было образование, чтобы у него язык был подвязан и так далее. Ну же он будет малограмотный, как ПТУ закончил. Кто его слушать будет? Никто. То есть здесь нужен баланс. То есть по отношению к каждому конкретному человеку нужно понимать его склонности, его возможности, его способности. И правильно определить, до какой степени ему учиться, а до какой нет. И при этом нужно его одновременно духовно образовывать, чтобы он понимал, что к счастью этого не приведет. Что он получает это материальное образование, но в конечном итоге он не может на него рассчитывать, что оно сделает его счастливым. То есть мы с вами все шли в свои институты как раз с этой мыслью, что, в общем-то, в конечном итоге это будет здорово для меня. Каждый ведь не просто же так. У каждого был какой-то стимул. И кого-то там родители, может быть, подзаставили, скажем так, получить образование. Но ведь некоторые потом сказали своим родителям спасибо за это. То есть прошли все это образование, и родители попали в точку. Он правильную дали человеку специальность, он хорошо себя чувствует в той области, куда они его направили. Поэтому тут по-разному бывает. Ну, как бы зависит от дальновидности родителей.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекшего дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, пыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я бы разбивал стихи, как сад, все дрожью жилок, цвели бы липы в ней подряд, гуськом, в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо в альфарков, парков, рощ, могил, в свои этюды. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива —

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие.

In the midst of darkness, light persists.

важный момент, который я замечаю часто, мы им пренебрегаем. Это то, что мы неправильно соблюдаем субординацию со старшими, равными и младшими. Все родственники делятся на старших, младших и равных. Допустим, бабушки, дедушки, там, папы, мамы, дяди, тети – это старшие. И часто сейчас, ну, как бы дети, они не понимают, что это старшие люди и ведут себя с ними, как с детьми. Ну, по-всякому бывает. Бывает, допустим, если ваша мама не умеет пользоваться интернетом, а папа не знает, какой курс доллара, иногда в наших глазах они кажутся очень, ну, как бы не очень далекими людьми, но, тем не менее, их старшинство уже делает превосходство. И говорится в ведах, что к старшим нужно обязательно относиться с уважением и с почтением. То есть это качество обязательно должно быть. Уважение и почтение. С равными нужно дружить. Там братья, сестры, равны. То есть. А о младших нужно заботиться. Очень часто меняются ролями. Это очень неблагоприятно. Например, там дочка начинает учить маму. Тебе надо то, тебе надо сё. Папе тоже она там начинает указывать. Она, допустим, закончила институт. Она лучше разбирается там, в каких-то в специализации в какой-то. И она начинает, допустим, говорить. Тебе нужно то и то. И тем самым получается следующая вещь. Когда родители заботятся о нас, они помогают нам нести ношу нашу, нашу карму. И берут те, кто нас наставляет, они берут часть нашей кармы. Если мы начинаем наставлять родителей, мы берем непосильную ношу, потому что по иерархии родители должны брать нашу карму. То есть тот, кто сильней, он старший человек, он считается сильней. Он должен брать нашу ношу. Но мы не должны брать ношу родителей. Если мы делаем наставления мужу или родителям, это очень грубая ошибка. И часто мы не отдаем себе отчета, что в некоторых вещах мы указываем. Мы даем совет. Советы родителям не даются, только если вас спрашивают. Это закон. Мы это очень хорошо понимаем, когда наши дети начинают нас учить. Это вызывает очень большое раздражение, потому что это противоестественно природе, когда дети учат родителей. То есть родители должны учить детей, муж должен учить жену, а старший учит младшего. А равные просто обмениваются опытом. И очень часто происходят следующие вещи в современных семьях. Поскольку люди иногда объединяются негативной кармой, не всегда позитивной, то очень часто отношения бывают просто невыносимые. Люди говорят, если бы не квартирный вопрос, уже бы давным-давно бы в разные вообще углы города бы разбежались. Сейчас, к сожалению, я все чаще и чаще встречаю людей, которые вообще рвут отношения со своими близкими. И говорят, это выше моих сил. Но это очень плохое решение вопроса, поскольку карма остается неотработанной. И на самом деле тяжелый родственник, который нам попадается, это самый лучший диагностический прибор, который помогает нам понять, в чем же наша карма. Если вам попался жадный родственник, как говорится, все люди – это наши зеркала. То есть где-то подсознательно, может быть, есть эта жадность у вас. Часто бывает, жена говорит, боже мой, я такая щедрая, я все раздаю, а мой муж такой жадный. Но этот муж на самом деле отражение того, что есть у нее в подсознании. Может быть, она не жадная к деньгам, но она может быть... К примеру, говорю, что бывает жадность, деньги она, пожалуйста, даст. У меня был тоже такой случай. Ну, короче говоря, там тоже была такая ситуация. То есть на меня там один организатор потратил кучу денег. То есть меня как гостя там возили, кормили. Такие дорогие подарки делали, вы не представляете. Ну, просто сумасшедшие деньги на меня потратили. Но почему-то он не смог пригласить нормальное количество людей. Вот у него такое было, чтобы эти знания, которые я знаю, чтобы люди не знали, я вообще не поняла логику, потому что как бы получилось, что он вообще не окупил абсолютно мой приезд и как бы достаточное количество публики не собрал. Но деньги на меня не жалелись. Но вот почему-то, чтобы знания распространились, да, то есть жадность бывает разная. Поэтому иногда нужно анализировать, что нас раздражает в родственников. Если мы, нас что-то нервирует, это значит, нам есть над чем работать. И все-таки бывают ситуации, когда наши родственники очень большом невежестве. И мы чувствуем каждый раз, что мы с этими родственниками очень оскверняемся. Но в таком случае, если это действительно уже такое невыносимое состояние, то тогда рекомендуется немножечко, чтобы просто была дистанция. Но совершенно отрезать от себя родственников нельзя.

И, наконец, мацарья, да, последнее, что мы должны были обсудить. Или зависть. Очень интересно, само слово мацарья так и переводится. Мацарья. Тот, кто меня обогнал. Мацарья. Обогнавшие меня. Нет ничего больнее для такого человека, как смотреть кому-то в спину. Именно вот по этой причине, как мы говорили, в очередях такие скандалы происходят. Очень обидно за кем-то стоять. И все начинают номерки писать на руках, чтобы никто не мог лезть без очереди. То есть как только кто-то встает перед нами, он тут же превращается в нашего врага. Все. Тот, кто перед нами, тот и враг. Интересно, люди даже к самолету бегут и толкаются. Я сколько летаю уже, полжизни летаю, до сих пор эту картину наблюдаю. Люди бегут к самолету, толкаются. Да не займут там твое место, да не займут. Билетики уже не перепутывают 20 лет. Никто не займет там твое место в самолете. Не бойся. Не улетит он без тебя. Все равно все толкаются. И самые довольные, те, кто первый в самолет вошли. Бизнес-класс, ну заметьте, он впереди самолета. Но это самое опасное место в самолете, знаете? Но бизнес-класс никогда сзади не сделают. По какой причине? Сзади всех летит. Не, главное, они быстрее меня летят. Причем чуть-чуть. Между бизнес-классом и эконом там разница одна перегородочка. И то просто шторочки там. Ничего нет. Но они впереди летят. Впереди всего самолет. И столько радости. Такие деньги за это платятся. Нешуточные. Но впереди. Сзади, не-не-не. Если бизнес-класс был сзади, уже бы люди не покупали эти билеты. Сзади всех. Вот это вот мацарья. Кто-то впереди меня. Эта зависть нас просто убивает. Потому что мы начинаем действовать не по своей природе. Просто не по своей природе. Так как от природы, в общем-то, нет смысла беспокоиться, что нас кто-то обогнал. Если я кого-то люблю, то я рад тому, что нас кто-то обогнал. Я его, наоборот, вперед проталкиваю. Если мы кого-то любим, мы его вперед пропускаем. Такова культура. Да? Но если мы завидуем, то мы, наоборот, сами вперед пытаемся пройти. А еще проблема в том, что так как тому, кому мы завидуем, у него другая природа, то из зависти к нему я начинаю жить его жизнью, то есть не своей природой. А значит, очень сильно устаю. То есть я пытаюсь прожить чужую жизнь, просто желая иметь больше. Больше, больше. Я начинаю жить не своей жизнью, это просто не мое. Зачем мне столько? Какой смысл завидовать тому, что кто-то больше меня ест? Он больше ест, он такими большими кусками ест. Это очень тяжелое состояние. Если я пытаюсь сделать так же, то я не могу это сделать, мне плохо становится. Я только себе же хуже делаю. Почему? У меня другая природа. Мне меньше нужно есть.

Как известно, существуют исследования такие вот пограничные. Наверняка вы слышали Раймонда Моуди и его последователей, преемников, которые изучают процесс умирания, да, человека, то есть клинической смерти случаи, описывают те случаи, когда человек он возвращался к жизни и все, что с этим связано. То есть это вот, ну, некие приближенные исследования в современной медицине, которые каким-то образом говорят о вот этой структуре атме.

душе. Итак, мы посмотрим, насколько эта взаимосвязь, она работает. Итак, если мы знаем, чем отличается человек, да, вот живой человек от умершего человека, как вы думаете? А? Связи нету. Связи какой нету? Чего с чем? Тело с душой, да. Тело с душой. Нет связи определенной. То есть какой-то компонент уходит. В этой связи говорится, что физическое тело, оно в принципе по своей структуре каких-то изменений особых не претерпевает. То есть там же те же химические элементы имеют место, да. Но что-то уходит. Это что-то описывается как сознание, да. То есть проявление того, что уходит, описывается как сознание. И то, что уходит, известно, это душа, да, душа. Или такое сравнение в ведах приводится, что описывается вот эта вот взаимосвязь грубого тела, да, с душой. Это подобно тому, как водитель в машине, да. То есть он, когда садится в машину, он имеет права, там управляет ей, едет куда-то, да. То есть он полностью ей управляет. И тогда, когда он выходит из машины, эта машина, она становится чем? Да, она просто стоит, да, там на обочине где-то, и она полностью обездвижена, то есть в ней нет вообще никаких проявлений жизни. Подобно этому сравнивается, что мы являемся душой, и вот это вот грубое физическое тело, мы его просто пилотируем. То есть это также описывается в ведическом знании, что наше физическое тело и также в какой-то степени тонкое тело, как некий механизм, это некая машина, или называется еще словом янтра, янтра, или машина, которая является таким вот пилотируемым объектом. И в случае смерти, соответственно, душа, которая обладает сознанием, она выходит из этого грубого физического тела, и это грубое физическое тело, оно что? Да, оно безжизненно и бесполезно. И, как известно, люди, они пытаются как можно быстрее от него что сделать? Избавиться, да. Избавиться. То есть основой вот этой структуры является атма или душа. Следующий компонент – читта. Следующий компонент – читта. Описывается также в ведических трактатах описывается природа атмы и природа, ну, как бы материи, да. То есть вот это вот разделение также недаром. То есть атма – это относится к духовной природе, да, живого существа. А читта и шарира – это относится к материальной части личности. Материальной части личности. Описывая природу души и тонкого тела, и грубого физического тела, приводится такое сравнение, что душа и тело, они соприкасаются между собой, то есть они никогда не смешиваются. Подобно тому, как вода, она не смешивается с маслом, да? Если мы нальем масло, да, в воду, то что будет? Да, то есть она будет всегда разделяться. Даже если мы взболтаем эту смесь, то она никогда не перемешается. Она все равно через какое-то время она разделится на две четкие части – масло и воду. Также и здесь. Говорится, что душа, она никоим образом не соприкасается с материальным миром в принципе вообще. Но в творении таким образом устроено все высшим разумом, чтобы это взаимодействие, оно так или иначе происходило. И этому служит вот эта структура, которая называется читта. И такая сложная структура, которая состоит из вот этих всех подразделений. Ложное эго, разум, ум и чувство. Это такая структура, которая предназначена для того, чтобы душа, она могла действовать в этом материальном мире. Это основная функция шарира.

Поэтому пока сексуальная энергия – это единственное, ради чего вы живете в этом мире, но занимайтесь, что вам, у вас вариантов нет. Нету вариантов. Это будет насилие. Лишайте, думайте, что вот я сижу, и что теперь вот просто сидеть тупо, да? Но когда вам откроются более высокие сферы, вы понимаете, смотрите, когда мы смотрим на кошек, собак, мы возбуждаемся? Ну, кто-то да, но не очень. А теперь смотрите, за одну секунду сейчас я вам объясняю высшую истину. А почему мы не возбуждаемся, когда мы смотрим на кошек и собак? То есть мы в здравом уме. Кто мне ответит? Потому что мы не отождествляем себя с их телами. Когда совокупляются мужчины или женщины, и кому-то нравится. Это нас может возбудить, потому что это подобные нам тела. Когда мы видим труп человека или труп собаки, что больше вызовет у нас эмоциональный стресс? Человека. Почему? Отождествляем себя с этим биологическим видом. Поэтому пока я есть тело, можем мы избавиться от сексуального желания. Но если не я есть тело, если я не есть тело, и я вижу, как какие-то тела, к которым я не имею отношения, совокупляются, то для меня это совокупление как-то, как кошек и собак. Ну, заниматься надо, рожать. На то так и сделано в этом мире Богом, да, чтобы все продолжали. Вот хитро, им это нравится, надо же. Понятная идея? То есть садху, святой человек, он способен противостоять этой энергии, потому что он не отождествляет свое тело с мужчиной, не считает себя мужчиной и не считает вас женщиной. Поэтому, смотря на ваши формы, которые созданы привлекать мужчин, то, что вы считаете себя женщиной, привлекут мужчин, которые считают себя мужчиной, а вы женщина, понятно, да? Поэтому это желание возникает. Как только вы поднимаетесь над этой идеей, как только вы ее реализуете на уровне знания, все. Это же биологический вид, все. Более того, представьте себе, если мы понимаем концепцию души, и мы понимаем, что мы танкисты в танке, то мы понимаем, что с точки зрения души два танка терутся там, чего-то там, дулами там, башнями, и чего? Что душе-то с этого? Она там внутри сидит, конвертеры какие-то подключены, там, кошмар. То есть, когда реально начинаешь понимать, как мир устроен, то очень быстро успокаиваешься. Но подняться надо. Понятно, да? Поэтому сексуальное наслаждение в йоге не отрицается как серьезное, ну, чувственное удовольствие. Но оно считается, ну, с точки зрения духовной души, никаким. Танкист от того, что танки трутся, ничего не получает. Танкист заезжает на танки в озеро и только по приборам видит температуру воды. Понимаете, сам он не ощущает. Когда человек сидит в зале, смотрит кино, да, только то, что он, если смотрит на какое-то удовольствие, у него возникает ассоциация, что он это может получить. Поэтому вот эта соучастность происходит. А если там произойдет какое-то описание какого-то удовольствия, которое человек не может ощутить, вы не испытаете никаких эмоций, согласны? Что-то они там делают. Ну, допустим, один сует в нос палец и вот ковыряет, а тот ему, и они там в экстазе от этого. Понимаете? Вы смотрите, он еще зайдет, и что за фильм, как он кончится. Правильно, почему? Потому что у вас это не ассоциируется с удовольствием. Вот, понимаете, святой, он душа, он думает, вот этими танками трутся и думает, что им кайф. Вот несчастные люди, зомби.

Изначальное невежество – это непонимание того, кто я. И разлука с самим собой. Потому что большая часть людей, они отделены прежде всего от самих себя. Они не понимают, кто они на самом деле. Не понимают, в чем их природа, в чем их предназначение. И в результате этого они не могут правильно общаться с другими людьми. Пропасть возникает между ними и другими людьми. И много других проблем. Вот. И изначальное невежество — это непонимание нашей духовной природы и наших отношений с Творцом, с тем, кто нас породил. В этом мире все так устроено, что любая вещь стремится к своему источнику. Изначальное невежество — это наш бунт против своей связи или своих отношений с Богом. И весь этот мир, тот пласт, тот уровень мира, в котором находимся мы, в котором живем мы, а Вселенная, она имеет очень много уровней измерений, и есть другие системы, в которых живут другие живые существа. Но тот уровень, на котором живем мы, это уровень людей, взбунтовавшихся против Бога. И победить это изначальное невежество непросто. Именно оно порождает ложное самоотождествление, ложное эго, рагу, двешу и страх смерти, в конце концов. Но веды говорят, что есть один единственный способ, с помощью которого человек может победить изначальное невежество — это памятование о Боге. И в Бхагавад-гите именно этот совет дается. Кришна дает этот совет как ось или ядро всего учения. В Бхагавад-гите очень много всего сказано. В частности, говорится, что нужно жить сбалансированной жизнью, нужно отдыхать достаточно времени. Много всего. Йога объясняется, юкта-хара, вихара-сья и так далее. Юкта-чешта-сакарма-су. Вот. Но суть того, что дает нам это великое священное писание, очень простая. Ман-мана, думай обо мне, думай о Боге. И мы делаем это, повторяя Его имя или повторяя мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Но есть другие способы, другие имена Бога. И это, но это самый радикальный способ от всех проблем избавиться. Мы с вами говорили о достаточно радикальном, но тем не менее промежуточном способе. Самый радикальный.

Мужчина без женщины, он не вдохновляется на материальный прогресс как таковой. Он может под деревом на кочке, так написано. Мужчина, он отшельник по своей природе. Он свободный, отрешенный от мира. В этом его счастье, в свободе. А у женщины счастье как раз в семье, в зависимости. Ей нужен дом, муж, деньги, дети, окружение. Тогда она счастье. А мужчина счастье, когда он свободен. Вот один мужчина лежит под деревом. И лежит целыми днями. А другой мужчина, он здесь, по дороге, возит товар целыми днями туда-сюда, туда-сюда и наблюдает этого лежащего мужчину, знаете. Я говорю, слушай, я тут уже вот полгода товар вожу, ты тут лежишь. Слушай, займись чем-нибудь, делай что-нибудь. А что нужно делать, спросил лежащий мужчина. Ну, посмотри, ты лежишь под дерево, посмотри. А дерево-то фруктовое. Собери эти фрукты, например. Ну, продай на рынке, будут деньги. А потом, спросил, что делать мужчине? А потом эти деньги, купишь товар больше еще, перепродашь, будет больше денег. Ну, потом, потом. Ну, потом ты дом построишь, ну, что потом? Взять телевизор будет, семья, диван. Ну, а потом? Ну, потом ляжешь на диван, ничего не будешь делать. Так я сейчас лежу, ничего не делаю, сказал мужчина. Это природа мужчины. Но когда сочетание мужчина и женщина, это также сочетание масла и огня. Масло попадает в огонь, и огонь начинает увеличиваться. Вот тут прогресс начинается материальный. Поэтому вся культура человеческая регулируется отношениями мужчины и женщины, буквально сексуальными отношениями. Если сексуальная энергия увеличивается, люди активизируются в карьере и в борьбе. А если уменьшается сексуальная энергия, они остывают. Вот нужно температуру 36,6 в обществе поддерживать. Слишком много – плохо, слишком мало – тоже плохо. Слишком много сексуальной энергии, слишком много вражды будет, конкуренции. Как сейчас мы наблюдаем это. Сексуальная энергия не контролируется. Она в средствах массовой информации, она в рекламе, на кругу. Это стимулирует людей на какие-то вот бессмысленные активные поступки. Зайдите в супермаркет, и вы найдете, что там 90% вещей не нужны человеку. Без необходимости. Они созданы искусственно, стимулируются вожделение, кажется, что это необходимо. А на самом деле необходимости нет. Сократ сказал, о сколько вокруг вещей, без которых может жить человек. Мы придумываем все эти вещи из вожделения. Если длину юбки женщины изменить, изменится вся культура. В прошлом древние цари знали этот принцип, как управлять человеческим обществом. И именно сексуальная энергия отвечает за культуру.

именно сексуальная энергия, она является атомным реактором, который запускает весь наш организм. Вот. И контролировать ее практически невозможно. Мы единственное, что можем, перенаправить ее куда-то. Потому что сексуальная энергия – это и есть и творческая энергия. Сексуальная энергия – это есть и энергия заботы, любви, энергия служения. Это есть энергия, которая позволяет нам осваивать духовное знание, например. Либо выполнять какую-то работу. То есть энергия вся имеет один и тот же источник. Поэтому в древние времена девочки и мальчики учились в разных школах. Потому что если мальчик с девочкой вместе находятся, то эта энергия начинает двигаться не в нужном направлении, не на обучение, а в какое-то другое место. Поэтому вы должны понимать, что эта энергия, просто ее нужно перенаправить куда-то. Мы не можем ее контролировать, мы не можем ее сдерживать. Вот, сдерживать ее – это вообще глупость большая. Вот, терпеть там, например, это тоже большая глупость. Единственное, что мы можем ее перенаправить. Вот. А перенаправляются они, могут переправляться, например, на какие-то на работу, либо на духовную практику, либо на самоосознание. И вы должны просто понять, как это сделать правильно. То есть вы должны больше заниматься духовными практиками, например. Вот мне, например, помогает духовная практика моя, которая позволяет мне больше думать, не смотреть не на девушек, как на плакатах, а смотреть, например, на ведическое на ведические писания, на знания, которые я получаю. Я смотрю, как оно применяется на практике каждый день, каждую секунду, и вижу, замечаю, где проявление этой практики происходит. То есть у меня как бы ум сконцентрирован немножко на других вещах. Вот. Если вы будете концентрироваться на каких-то других вещах, то будут ослабевать ваши желания непосредственно. Ваши желания будут ослабевать. Как только вы почувствуете, что желания ваши ослабевают, то вам сразу станет легче. Но вы также должны понимать, что если вы, например, имели какое-то отношение с женщиной, то в этом случае у нас оскверняется, как бы наш ум оскверняется, и уже мы возвращаемся на какой-то шаг назад делаем. То есть, если мы, например, ушли вперед, у нас уже как бы нет такого сильной потребности, нет такого сильного давления снизу, да, то если мы, например, имели отношения с девушкой, то это все возвращается обратно. Ну, как бы шаг назад, может быть, не совсем обратно, но шаг назад мы делаем отношения. Поэтому приходится опять по новой начинать, то есть двигаться вперед. В конечном итоге вы сможете прийти, то есть сначала это будет очень сложно. Сначала она просто вообще, на самом деле, сексуальную энергию контролирует женщина у мужчины. Ей это легче сделать. Она является как бы контролером тем главным. То есть она должна мужчину настраивать определенным образом. Как радиоприемник настраивается на определенную волну, так же женщина настраивает мужчину на определенную волну. И дает ему возможность думать не только о сексе, например, не только о сексе, а настраивает его думать о каких-то других вещах, о более возвышенных, там, о работе, там, либо о духовной практике, либо о чем-то еще. И потом мужчина как начинает входить в это определенное состояние, он начинает уже, у него как бы из головы это вылетает. То есть он не держит в голове вот эти вот вещи. То есть вот это, даже это влияние рекламы какой-то, либо там вот то, что на сайтах мы постоянно видим, какой-то негатив, да, он уже не настолько на влиятельным становится. Мы начинаем уже по-другому это смотреть. Это уже смотрится не как что-то возбуждающее, да, а как что-то примитивное, смешное какое-то, да, вот, знаете, как-то, ну, пошлое, ну, каким угодно словом можно назвать, только не возбуждающее. Вот, и таким образом вы развиваетесь потихоньку и начинаете уже концентрироваться на других вещах, то есть у вас начинает энергия поднимается с нижних чакр на высшие чакры, и этим вы позволяете себе свою энергию мужскую, развивать свои мужские способности и свою мужскую энергию более в правильном русле направлять. Будь похотливый мужчина, он обычно, знаете, сложно ему добиться какого-то результата. Не в семье, и на работе сложно, потому что в мужском семени заложены все мужские качества его, то есть мужская сила заложена в мужском семени. И когда он отдает это семя, он, значит, теряет эти мужские качества. Значит, он становится уже, ему сложнее брать ответственность на себя, ему сложнее, как бы, работу делать на высоком уровне, хорошем, быть более творческим, ну, как бы, понимаете, все сложнее делать. Вообще, похотливого мужчину, конечно, делают женщины таким. Хотя нельзя снимать с мужчины тоже вину. Если мужчина понимает это, то он тогда должен работать над этим серьезно.

Выход из кризиса для психологии состоит в том, что в рамках этой науки нужно очень четко понять вот эту реальность, с которой имеет дело психология, реальность человеческой личности. Пока психология не будет раскрыта и сформулировано целостное знание о том, что такое личность человеческая, из чего она состоит, какие уровни личности существуют. Вот без этого фундаментального и принципиального знания все психологические техники, при всем их могуществе нарастающем, они становятся все более и более опасными. Потому что они вмешиваются все в более и более тонкие законы, и в этом смысле последствия, которые они могут принести, совершенно непредсказуемы. Мне лично видится, что психология займет свое достойное место в развитии человечества в том случае, если она будет учитывать знания, которые оставили нам мудрецы в древних санскритских трактатах. Эти трактаты называются Веды, и Веды в самом общем случае — это изначальное знание человечества. Я глубоко уверен, что никакой иной альтернативы нету. Примерно где-то лет 10 назад я стал пытаться соединять вот эти техники, методики, которые разработаны в профессиональной психологии, со знанием, которое дается в Ведах. Знание,

мудрость, которая тоже описана в Ведах. В Ведах говорится, что любовь передается только из сердца в сердце. И особенно вот божественная любовь, она передается, если личность действительно обрела эту божественную любовь, и вы встречаете такого святого человека. И если этот святой человек доволен вами, то есть он дает вам это благословение, то вот весь этот опыт, весь потенциал, эта сила любви, она переходит в ваше сердце. Поэтому так важны в Ведах взаимоотношения со святыми, с духовным учителем, когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, о любви к Богу. Но когда речь идет о семейных взаимоотношениях, нам очень важно видеть перед глазами хорошие примеры. Нам важно видеть, что это возможно, что любовь удается. Может быть, приедут мои родители, но в этом году они будут отмечать 55 лет совместной жизни. И я могу сказать, что за свои 35 я многое видел, но я видел только одну ссору в их отношениях. Эта ссора длилась полчаса. И недавно мы с супругой тоже чуть-чуть там поссорились, и она длилась где-то 15 минут, и

хотел вам рассказать одну историю. Она была опубликована в журнале, который публиковали англичане. И там они начали публиковать журнал «Индийские древности». В одном из выпусков этого журнала «Indian Antiquity» была опубликована любопытная статья про царицу небольшого царства в Раджастане, которое называлось Чандравати. И ей правил царь Махараджа, и у него была верная жена. Ее звали Рани Пингала. И однажды царь вернулся из своей поездки по деревням своего небольшого царства. И он вернулся к жене и стал с восторгом рассказывать ей о том, что он наблюдал. Он говорит, у женщины в деревне умер муж. Эта женщина от верности своему мужу, когда тело мужа положили на погребальный костер, она не просто взошла на погребальный костер, она бросилась туда в огромном экстазе и сгорела там вместе с мужем. Ну, представьте себе, женская половина, что вам муж пришел и стал рассказывать про это. Царица услышала этот рассказ сам по себе. Для нашего сознания он вообще совершенно дикий. Так царица отреагировала на него совершенно спокойно. Она сказала, эта женщина, она просто сумасшедшая. Любопытная реакция, да? Эта женщина не сати, не целомудренная женщина. По-настоящему верная жена. Если бы она просто узнала о смерти своего мужа. Если бы я узнал о смерти своего мужа, я бы прижал твой тюрбан к себе к груди, и моя бы душа сразу же вылетела из тела, чтобы соединиться с тобой в этот момент. Без всяких этих драматических каких-то вещей. Царь проникся, ему понравилось. И он стал думать, как проверить свою жену. А она, женщина, не глупая была. И она сразу же поняла, проверит меня. Она поняла, что я теперь сказала, теперь мне нужно будет поступать таким образом. Она пошла к своему гуру и спросила у гуру, как мне быть? Я боюсь, что муж захочет меня проверить. И в какой-то момент пошлет мне свой тюрбан с известием о том, что он умер. Как мне узнать, правда это или неправда? Гуру сказал, ну вот тебе семечко дерева, росток дерева. Посади это дерево, дерево Аси. И это дерево тебе скажет. Тот самый момент, когда тебе нужно будет проверить, правду тебе говорит твой муж или нет, подойди к этому дереву и задай вопрос дереву. Если муж твой жив, то с дерева начнет капать вода. А если муж твой умер, то с дерева начнут осыпаться листья. Это я тебе обещаю. Это точный тест. Прошло несколько лет. У мужа была все время эта идея. Однажды он ушел на войну. И так и есть. Он решил проверить свою жену, поэтому он снял свой тюрбан. Это был признак кшатриев. Дал своему слуге и сказал, отправляйся к моей жене с этим тюрбаном. И передай ей, что я пал смертью храбрых. Слуга отправился, пришел, передал ей письмо и тюрбан ее мужа. Жена посмотрела на тюрбан и пошла к дереву, когда непростая женщина была. Она спросила, скажи мне, пожалуйста, жив мой муж или мертв? И дерево заплакало. С дерева стала капать вода. Она поняла, муж мой жив. Теперь она стала думать, что делать. Легче ей от этого не стало. Потому что, предположим, он жив. И что теперь ей делать? Если он жив, и я не сделаю то, что я сказала, то, что я ему обещала, значит, ну, лучше мне не жить. Он вернется, увидит, то я сижу в обнимку с его тюрбаном и подумает, что я не верна ему. Так или иначе, она стала думать, что же делать. В конце концов, она поняла, что у нее выхода нет. Что раз она дала это слово, то она должна это сделать. Она подумала, ну хорошо, лучше я уже это сделаю, так или иначе, раз уж так. Пусть он меня проверяет, и это уже его будет забота со мной соединяться. Она взяла тюрбан, прижала к своей груди и выдохнула свою душу из тела. И ушла. Почему я рассказываю эту странную историю, так? Странная история, на первый взгляд. Муж, когда узнал об этом, сердце его было разбито. Муж стал саньяси, ушел из царства, и до конца дней своих он думал о своей жене, думал о ее любви и думал о том, что она сделала. Он даже знал, что она поняла его обман. Он не мог себе простить это. Я рассказываю об этом, чтобы объяснить, до какой степени самоосознание может довести человека следование просто простому принципу исполнения своих обязанностей. Какую духовную силу эта вещь может дать? Иногда мы, будучи с вами трансценденталистами великими, говорим, что да, все, никаких обязанностей исполнять не надо. Но духовный путь начинается с этого. Духовный путь начинается с того, что я понимаю, я не просто маленькая душа со своими мелочными желаниями, что есть высшее предназначение у меня. И чтобы реализовать это, я должен хотя бы сначала исполнять свои собственные обязанности.

То есть, что мы должны научиться? Мы должны научиться проявлять в своем сознании правильные желания, позитивные желания. Сознание — это такая некоторая кузница желаний. Поэтому вся культура направлена на то, чтобы из сознания выходили вот эти, из этой кузницы хорошие подковы. А иначе лошадь жизни будет хромать, проблемы будут. Почему мы все время чувствуем усталость? Почему депрессия стала бичом нашего времени? Потому что наши подковы причиняют нам боль, наши желания неестественные. Желания не культурные, не благородные и не духовные. Значит, система не хочет их исполнять. В системе исполнения желаний не нравятся наши желания. Это не то, что система такая жестокая. Просто система настроена на исполнение желаний, но которые сделают нас счастливыми. А если желания могут привести к нашему горю или к страданиям нашим и другим окружающим, то система нас долго, упорно предупреждает. Любая система должна предупреждать. Не делай так, не делай так, не делай так, одумайся, не пей водицы, козленочком станешь. Аккуратнее с этим. Система нас предупреждает, и нам трудно становится, трудно становится, трудно. Мы упираемся лбом, но не понимаем, что система нас предупреждает. Просто какой-то пример. Какое-то простое желание порадоваться жизни. Можно исполнить разными способами. Самое простое и доступное – пойти и порадовать других, пообщаться с кем-то. Социальная система исполнения желаний. Просто с кем-то пообщаться. Хочешь, чтобы было счастливее, надо с кем-то пообщаться. Мы с самого детства это понимаем. Хочешь, чтобы было веселее, иди с кем-то, пообщайся. Простая идея. Порадуй себя и других. Для этого абсолютно ничего не надо. Просто поговори с человеком о хорошем. Расскажи ему приятную историю. Рассмеши анекдотом. Похвали за его успехи. Пожелай радости, счастья. Просто пообщайся. И сразу становится приятнее жить. Даже не обязательно что-то вместе кушать, можно там посидеть рядышком, семечки пощелкать. Простая технология. С кем-то, поделиться с кем-то, чем-то. С милым раньше вообще, да, как мы говорили. Но попробуйте то же самое желание порадоваться жизни исполнить через приобретение какой-то дорогой вещи, например. Тоже радость жизни. И система начинает противиться. Сначала тяжело работать, завидуя другим, потом долго эту вещь выбирать, потом думать, как бы она не сломалась, как человек покупает какую-то вещь в магазине, он еще идет туда веселый, пока он выбирает, он уже грустнеет, а когда он берет вещи и идет с ней к кассе, он совсем грустно становится, а когда он покупает, он уже думает, а что в руках у других людей. Он уже к кассе стоит, уже смотрит, а что другие взяли. Уже сомневаются. Но как только чек пробит, все сомнения обрушиваются на него. И он идет домой, уже недовольный, пробует, все ему не нравится. И потом идет и возвращает. Возврат, возврат, возврат. Сейчас такой возврат происходит. А супермаркеты просто с ума сходят вот бытовой техники иногда. Такая очередь стоит на возврат. Человеку просто не нравится эта вещь, он не знает, зачем он ее купил. Она не то, что не работает, она просто ему не нужна. Потому что он хотел жизни порадоваться, но не ту систему использовал. Не ту систему, и только мучился,

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Есть простой известный опыт. Опыт с обезьянами его проводят, чтобы проиллюстрировать эту идею, как сознание отключается, как мы начинаем действовать механически. Простейший опыт, очень известный. Садят в клетку три обезьяны и подвешивают бананы, ставят табуретку. И первая, самая умная обезьяна, очень довольная, ставит эту табуретку как надо под бананом и начинает лезть за этим бананом. И тут всех этих обезьян начинают поливать холодной ледяной водой и поливают долго. Пока у них полностью не отбивается желание больше лезть за этим бананом, они понимают, за бананом лезть не надо. К ним приходит это понимание, известный психологический опыт. Затем из этой клетки одну обезьяну убирают, садят новую обезьяну. Новая обезьяна видит банан, видит табуретку, думает, тут тупые обезьяны. Берет табуретку, ставит, лезет за этим бананом, ее эти две обезьяны начинают мутузить изо всех сил, просто бьют ее. Бьют ее изо всех сил. Пока обезьяна не понимает, что она не права. Непонятно почему, но не надо лезть за бананом. Не надо. Из клетки убирают еще одну обезьяну, еще новую подсаживают. Она также думает, о, тупые обезьяны, вот банан, надо за ним лезть, лезет. Опять ее все мутузят из-за всех сил, та, которая новая, тоже мутузит. Непонятно почему, но не надо лезть за бананом, потому что бьют. Попытки избиения продолжаются до тех пор, пока у новой обезьяны начисто также пропадает этот интерес. Наконец, из клетки убирают последнюю, старую обезьяну, а которая помнит, в чем проблема-то была, собственно говоря. Заменяют новой, она тоже пытается достать банан. И те две, которые вообще не знали, но в чем история, они все равно ее мутузят изо всех сил, потому что их тоже били, надо тоже бить эту обезьяну. И непонятно почему все три обезьяны, но сидят, смотрят на бананы, непонятно почему его брать нельзя. Просто их бьют все время за это, сами друг друга бьют. И все сидят и тупо смотрят на этот банан. Есть вот строгое поверье уже выработалось у этих обезьян, что полезешь за бананом, будут бить. Что это очень плохое дело, нельзя лезть за этим бананом. Так вот и наша жизнь. Все. Что-то происходит, почему-то говорят, что не надо вот как-то думать о жизни, не надо думать о смерти, не надо думать о смысле жизни, о душе, о вечности, о знании, о блаженстве. Почему не надо думать? Никто не говорит, почему не надо. Просто не думай, не к добру это все. Почему так? Да нет, тут попробовали, ничего. Вроде думаем уже целый второй день. Ничего как-то не страшно. Ничего опасного нет.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

Те людей, у которых сейчас люди старшего возраста здесь сидят, у вас есть дети, употребляющие вещества. Сколько сил было потрачено на то, чтобы их воспитать? И что, реально кому-то удалось поменять кого-то? Это нереально. Никому ничего не удалось. Максимум, что удалось, просто человек сломался, либо сломали, либо он просто научился лгать вам. Он рядом с вами такой, каким вы хотите его видеть. Но как только он уходит, закрывает дверь, он преображается, становится таким, какой он есть на самом деле. Невозможно ничего изменить здесь. Понимаете? Почему это так? Потому что наша жизнь, даже вот наша нынешняя жизнь, мы думаем, что следующей жизни ее еще нет, но мы ошибаемся на самом деле. Наши жизни распланированы на сотни тысяч жизней вперед. Это очень хорошо сравнивает Руслан Нарушевич в своих лекциях. Вот представьте, что мы все с вами сидим сейчас и смотрим фильм. У нас есть полка, на которой есть DVD-диски, их там, допустим, 100 штук. И мы смотрим 50-й. И мы так захвачены этим вот этим DVD, нам так нравится этот сериал. У кого-то 87, у кого-то 70, кто-то рассчитывает на 120. Ну, мы все рассчитываем на подольше. Но так или иначе, у каждого свое количество серий. Но знайте, что и 51-й DVD уже есть, и 52-й, и 100-й уже есть, отснят и зафиксирован на цифровом носителе. Просто мы об этом не знаем. Но они уже есть. Понимаете, они уже расписывают жизнь конкретной души на много жизней вперед в этом мире. И потом наша попытка как-то качественно менять то, для чего душа приходит в эту жизнь, это равносильно тому, чтобы пытаться на DVD, неперезаписываемом, попытаться чего-то менять там. Это невозможно. Поэтому задача воспитания заключается не в том, чтобы менять, а в том, чтобы понять, для чего пришла. И дать развить душе то, для чего она пришла. Потому что каждая душа приходит с какой-то миссией. У кого-то она вселенского масштаба, а у кого-то в масштабах одной конкретной души. Понимаете, но миссия есть у всех. И задача воспитания заключается в том, чтобы эту миссию понять. В ведах это очень образно сравнивается с рекой жизни. То есть у каждого человека, который приходит сюда, есть уже русло. То есть вот русло уже есть, оно уже прокопано. И дальше что происходит? Как только человек рождается, начинает течь. Как вода течет, река течет по своему руслу. Так же человек течет по своей жизни. И это русло возможно, то есть спокойное течение, то есть счастливая жизнь, оно возможно только по тому руслу, который уже проложен. И есть две ошибки, которые совершает человек в своей жизни. Первое, он перегораживает свое русло. Ставит плотину сам же. Либо ему помогают родители там, или еще кто-то. И вторая ошибка заключается в том, что он меняет свое русло. Либо кто-то ему меняет, либо он сам меняет, пытается копать свое собственное. Вместо того, чтобы течь по тому, который уже прокопан. Понимаете, это две основные ошибки, которые совершают в современном мире люди, из-за того, что они не понимают, как им жить правильно.

человек, допустим, когда в бессознательное сознание состояние попадает, он, когда сознание проясняться начинает, первая эмоция какая? Страх. Что случилось? Почему я ничего не понимаю? То есть человек не может жить в таком состоянии. Душа не может жить в таком состоянии. Поэтому животные очень сильно боятся. Когда мы мясо едим, мы их сознание перенимаем. Это самый сильный яд мяса, потому что опускает сознание. Веды объясняют, зачем нужна водка на земле. Ученые наши доказали, что водка нужна для того, чтобы хорошо жить. Но веды по-другому объясняют. Они объясняют, что водка нужна для вполне конкретных целей. Если человек хочет убить свое существование, убить означает не бороться за свою судьбу. Если ему надоела вот эта борьба, и он хочет убить свое существование, он начинает пить. Что в это время происходит? Веды объясняют, что его тонкое тело становится более тупым, перестраивается на животный образ жизни, а точнее разум. Происходит перестройка разума. Человек, когда пьет, его разум, он постепенно становится все более безответственным, более таким примитивным, понимаете? То есть какие-то тонкие вещи он перестает понимать. То есть он постепенно сглаживается разумность человека, и он там превращается в животное постепенно. Потому что для того, чтобы превратиться в животное, надо какие-то действия совершать, понимаете? И вот спиртное предназначено для этого. То есть человек уже в этой жизни уже подготавливает себя к свинячей форме и образе жизни. Понимаете? То есть поросячий там еще какой-то, в зависимости от его направленности в жизни, чего он хочет. Если он хочет просто расслабляться там, чтобы хорошо было, значит поросенком, ну, будет в следующей жизни. Если он хочет секса, значит обезьяной. Если он хочет спать постоянно, медведем или ленивцем этом на дереве, так, они висят там так в Америке, в Южной. Если на них посмотреть, у них такое сознание очень ленивое, поэтому так назвали ленивцы. Вот, каждое, или бегать, допустим, всю жизнь бегом занимался, мясо наелся, побежал, бегом, спортивный образ жизни. В следующей жизни антилопа гну, тык-дык-тык-дык-тык-дык, все нормально, можно бегать сколько хочешь, нет проблем. Потому что животное тело, оно совсем по-другому соткано. Смотрите, животное может бежать очень много, вообще не устает. Человек не может долго бежать, ему надо тренироваться, чтобы бегать много, правильно? Наше тело предназначено для самосовершенствования, для осознания. У нас большая голова, где много все работает, там движется. И все остальное у нас не так сильно развито. Вот маленькая обезьяна, она развита физически гораздо лучше, чем человек. У них физо, у обезьяны, гораздо круче, понимаете? Физо. Физическая подготовка. Маленькая вот такая обезьяна. Если бы она, ее не пугать, просто я в Индии сталкивался с обезьянами, можно обмануть, можно свирепый вид сделать, там на нее броситься, она убежит. Но если она на тебя прыгнет, она тебя порвет, ты даже не успеешь ничего сделать. У нее реакция раз в 10 быстрее, чем у человека. Я пробовал, вот обезьяна сидит прямо вот перед тобой, вот как будто бы на краю стола. Ты со всей силы кидаешь в нее камень, она успевает увернуться вот так. И дальше смотрит на тебя. Вообще спокойно очень. Понимаете? Насколько она обладает качествами, которые мы развиваем. Вот здесь ушу занимаются многие. Надо просто обезьяной родиться и все. Реакция молниеносная, все. Никаких проблем. Понимаете, не тратьте зазря свою человеческую форму жизни. Не тратьте. Наша цель, мы родились в человеческой форме жизни для того, чтобы изучать, как правильно жить, развивать себя как личность и направлять себя к духовному, к возвышенному чему-то, понимаете? Если хочется ушу заниматься, занимайся, нет проблем. Это не проблема. Но не надо думать, что это самое главное в жизни. Вот в чем проблема. Каждый человек чем-то может заниматься в жизни. Чтобы ему прожить как-то, ему надо что-то делать. Но это не главное в жизни. Хатха-йога тоже не главное в жизни. Это просто для поддержания здоровья. Вот и все делается. Это не цель жизни, хатха-йога. Понимаете? И консультации...

0: Представьте, что у вас в руках находится деревянная чашка старая. И вам задают вопрос. Во-первых, дают эту чашку, и во-вторых, спрашивают, что вы к ней чувствуете? Ну, какие-то странные, да? Подсунули деревянную чашку, еще издеваются. Что к ней чувствовать? Как бы, ну, чашка деревянная, треснутая, хлам какой-то суют и непонятные вопросы задают. Говорят, ну хорошо, если это не просто чашка, если это чашка, но известно, что ей 2000 лет, это археологический экспонат. Что вы к ней чувствуете? Какие эмоции возникают, когда вы понимаете, что это такое? Что-то происходит вообще или нет?
1: Да.
0: А что происходит?
1: Чувство ценности появляется.
0: Чувство ценности – это не эмоция, а эмоция какая?
2: Трепет,
0: восторг, удивление, да? Интерес – это эмоция. Чувствуете? То есть чашка осталась такой же, правильно? Она такая же. Ничего не изменилось. Органы чувств дают ту же самую информацию, но меняется мое отношение к чашке. Почему? Потому что я воспринимаю эту чашку через призму определенного знания, через призму определенного понимания. Да? Говорят, это не все. Эта чаша не просто 2000 лет. Из нее пил, как его называют в ведах, Шакти Авеша Аватара, Иисус Христос. Например, христиане есть? Да? Если эта чаша пил Иисус Христос, что тогда? В эмоциональной сфере. Если эмоции какие?
2: Полет.
0: Чувствуете в сердце?
2: Замирает.
0: А что изменилось-то? Изменилось то знание, через призму которого мы смотрим на происходящее. Изменилась моя способность интерпретировать мир. Потому что органы чувств поставляют какую-то информацию, но мы же ее не просто так съедаем, мы же ее наделяем определенными смыслами, да? Мне такой пример рассказывали. Вот я как раз в Москве останавливался у знакомых, она мне рассказала историю своего брата. У нее брат, у него есть определенные проблемы, у него состояние такое, как бы, ну вот, классическая апатия, депрессия, разочарованность в жизни, да, все как по писаному. И он это, как бы, когда он отношения какие-то с женщинами завязывает, он говорит, что я просто в Афгане служил. У меня, ну, травма, я очень много чего перенес, боли. И поэтому вот эти вот состояния, которые я испытываю, они связаны именно с этим. И женщины, как бы, это принимают за чистую монету, как бы, и дают ему пространство, принимают его со всей его этой болью, ухаживают за ним, сопереживают ему. И потом в какой-то момент, когда его мама пришла, она сказала, да вы что ему, как бы, ну, ты что ему веришь, что он на самом деле придумал все. 8 лет прожила и разводится. Но что изменилось? Что изменилось? Он же такой же, у него такие же депрессии. Изменилось что? Смысл. Да, смысл другой. В первом случае я смотрел на это, у меня был смысл. Он, этот человек, который просто очень много страдал. У него очень много боли. Да, он насмотрелся на это. И поэтому я его прощаю. Я как бы, ну, понимаю, почему это. Я отношусь к нему со страданием. А во втором смысле я понимаю, что это просто негодяй, который меня эксплуатирует. Это очень важный вопрос. То есть есть определенная картинка мировоззренческая, которая у нас в разуме находится. Помните, мы говорили, структура разум. И как раз в ней находится вот эта наша способность наделять происходящее смыслом. Потому что то, что поставляет реальность, это просто сырые данные. Как мы их интерпретируем? Каким смыслом мы их будем наделять? Уже от этого...

0: как по-вашему, от чего зависит глубина самскары? Мы говорили, что в сущности весь этот механизм, он действует на основании связки между действием, которое вызвано ожиданием некоего результата или плода, и следом этого действия в нашем сознании. Так вот, как по-вашему, чем обуславливается глубина этой самскары или отпечатка в нашем сознании?
1: Эмоциональным
0: участием, безусловно. И второе – частотой повторения. То есть нашей эмоциональной вовлеченностью в этот процесс, насколько глубоко я это все переживаю, насколько я, так сказать, насколько я, иначе говоря, насколько я эго вкладываю во все это, насколько это, ну, как бы соответствует моим представлениям о том, какой я должен быть. И частотой. Это чистота эмоций. И если я какую-то карму или какие-то поступки совершаю регулярно, то в результате этого возникает очень мощная самскара, и такая карма называется доминантной кармой. То есть есть какие-то вещи, которые я делаю иногда, изредка, с которыми я не связываю больших надежд или ожиданий, и это одна вещь. Но есть некие очень существенные вещи, которые я повторяю снова и снова и снова, с которыми я очень многое связываю. Это моя доминанта в жизни. Мне понравилось недавно одно хорошее определение доминантной кармы. Человек объяснял менеджмент, тайм-менеджмент, в частности, управление временем. Он сказал, ты есть то, что ты делаешь каждый день. То я... И он приводил интересный пример. Он говорит, в разных анкетах я заполнял, и там спрашивают, какими видами спорта занимаетесь. Я, говорит, писал там лыжи, еще что-то такое. Потом я вспомнил, что лыжами я один раз в году катаюсь. То есть в сущности это не я. Я – это моя доминантная карма. Грубо говоря. Естественно, это не точное определение, но в каком-то смысле, на каком-то уровне это так. То есть то, что я делаю каждый день, то, что я повторяю, то, во что я вкладываю максимальную энергию. Вот. И доминантная карма, плоды доминантной кармы или преобладающей кармы будут испытаны нами уже в этой жизни. Тогда как вторичная карма, она, как правило, откладывается на какие-то следующие жизни. Регулярные вещи я могу уже... получить плоды этого здесь, в сущности. И мы знаем это. Если я вкладываю во что-то, если я бью в одну точку, то я получу плоды уже сейчас. И очень важная вещь, доминантная карма определяет в сущности, когда я говорил о том, что наша продолжительность жизни, тело, в котором мы родились, или происхождение смерти, или форма смерти нашей, это все определяется доминантной кармой из нашей прошлой жизни. Тогда как вторичная карма, она приносит только лишь опыт счастья и горя. Счастья и страданий каких-то. Но есть некая существенная фундаментальная карма, которая определяет очень фундаментальные характеристики нашей жизни, и которую в сущности очень сложно поменять. В астрологии говорится, что есть дрида-карма, адрида-карма и дрида-адрида-карма. Дрида-карма значит карма, которую невозможно поменять практически. Какие бы упаи, какие бы методы человек не применял, он должен будет получить это. А есть дрида-адрида, это смешанное, и есть, так сказать, периферийная карма, которую легко поменять. А все это определяется именно тем, сколько я энергии вкладывал в эту деятельность и насколько я сосредотачивался на себе.